0: 但等同日也遭到袭击。与此同时，乌克兰第二大城市哈尔科夫一栋公寓楼被无人机击中。乌军称，截至当地28日傍晚，俄罗斯当天出动124架无人机，乌防空部队击落86架俄无人机。空袭事件发生在26个地点，目标主要位于基辅州。凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯总统普京在28号签署了总统令，将俄武器装备核定编制的总人数增加到了244万人，其中现役的军人有155万人，这是自今年年初以来俄军第四次扩编。
2: 根据普京28号签署的总统令，规定俄罗斯武装力量编制为244万1630人，其中现役军人155万500人。与上一份法令相比，此次编制总人数增加15500人。法令自发布之日起生效，此前于7月27日签署的编制法令随之失效。这是今年以来俄军第四次扩编，前三次分别在3月、6月和7月。乌克兰方面此前曾警告称，由于前线损失增加和志愿兵招募下降，俄罗斯可能准备在2026年和2027年每年动员约30万人。而俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫对此给予了明确否认，称不存在这类计划。分析人士指出，此次编制调整延续了年内多次小幅调整的渐进方式，而非一次性大规模动员，表明克里姆林宫在补充兵员的同时，仍在审慎控制社会动员节奏。凤凰卫视演丽瑞亚莫斯科报道。
1: 俄罗斯外交部负责对乌克兰犯罪行为进行调查的无任所大使米罗什尼克日前在接受凤凰卫视专访的时候，就批评乌克兰攻击民用设施是将恐怖行为和战争的犯罪常态化。他强调，俄罗斯并没有使用民用设施来运输储存军用设备，指控乌克兰是以民用设施来掩护军工生产。
3: 米罗什尼克是俄罗斯外交部负责搜集乌克兰违反国际法行为证据的无任所大使。日前，他到中国北京、上海多地访问，与中方专家交流。他在北京接受凤凰卫视专访，谈到当前的俄乌战场最新发展。
4: Война 23-22 года кардинально отличается от войны 25-26 года. На начальном этапе главным средством травмирования, убийства гражданского населения были снаряды, то сейчас почти 90% пострадавших гражданских жителей – это жертвы дронов. Она становится все шире, и определить точную линию боевого соприкосновения сегодня практически не представляется возможным.
3: 他说，冲突之初，战火覆盖范围只是在交火线范围的10到15公里左右，如今已经扩大到50公里范围。随着中远程无人机的广泛使用，打击范围已经蔓延到1000多公里。
4: И я должен констатировать, что, к сожалению, терроризм, военные преступления становятся или пытаются их сделать обыденными, которые не выходят, которые якобы становятся частью военных действий, что, естественно, не может.вызывать привыкание и не может пройти незамеченно.
5: 但是我们看到的是，不仅仅俄罗斯，包括乌克兰的大量的物流中心都被指控可能藏有军事的装备设备，所以是在相互的袭击。
4: Если мы наносим удары по объектам, то наша главная задача – это ослабить военные возможности нашего противника. Если мы атаковали одесские порты, то через эти порты за последние годы прошли сотни.судов, которые привезли вооружение или привезли необходимые ресурсы для продолжения войны Украины.
3: 米罗什尼克认为，乌克兰扩大对俄罗斯的攻击主要有两个目的，一个是在俄罗斯内部制造不满，另一个是在国际社会制造舆论，通过对俄罗斯的民用设施攻击，让俄罗斯回到谈判桌。
4: Огромное количество фактов, которые сегодня вскрываются, это...размещение, к примеру, сборочного производства дронов на территории кинокомпании или там, кинопроизводства, киностудии имени Довженко. Прямо на территории, где снимались раньше фильмы, сегодня собирают дроны. Поэтому из культурного объекта она становится военным. И Украина игнорирует вот эти нормы. То есть они стремятсяпрятать свои сборочные производства, к примеру, в подвалах домов, размещать там, где живут люди.
3: Милошенко 始终没有回答记者，俄罗斯是否使用商业物流运输军用无人装？

0: 俄罗斯总统普京28号签署总统令，将俄武装力量核定编制总人数增加至244万人，其中现役军人155万人。这是今年年初以来俄军的第四次扩编。
1: 根据普京28号签署的总统令，规定俄罗斯武装力量编制为244万1630人，其中现役军人155万500人。与上一份法令相比，此次编制总人数增加15500人。法令自发布之日起生效，此前于7月27日签署的编制法令随之失效。这是今年以来俄军第四次扩编，前三次分别在3月、6月和7月。乌克兰方面此前曾警告称，由于前线损失增加和志愿兵招募下降，俄罗斯可能准备在2026年和2027年每年动员约30万人。而俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫对此给予了明确否认，称不存在这类计划。分析人士指出，此次编制调整延续了年内多次小幅调整的渐进方式，而非一次性大规模动员，表明克里姆林宫在补充兵员的同时，仍在审慎控制社会动员节奏。凤凰卫视尹丽瑞亚莫斯科报道。
2: 乌克兰总统泽连斯基28号表示，朝鲜计划向俄罗斯增派10000名士兵。泽连斯基当天晚间的例行讲话中表示，俄罗斯已经开始进一步动员，通过各种手段扩大征兵规模，计划增加外国人的招募。泽连斯基表示，最新的数据显示，目前俄罗斯境内有超过8000名的朝鲜士兵。不仅如此，朝鲜还准备增派10000名兵力，选拔和训练工作正在进行。泽连斯基还表示，作为回报，俄罗斯向朝鲜提供包含技术在内的各种援助。在俄罗斯的技术支援下，朝鲜已经建立起目击者系列攻击无人机的生产基地。
0: 俄乌冲突持续，乌克兰方面29号表示，首都基辅及黑海沿岸敖德萨地区继续遭到俄军的袭击。乌克兰紧急救援部门发布的视频显示，基辅一栋建筑物被大火吞噬，救援人员在黑暗中救治伤员。基辅市长克利奇科在社交媒体发文说，有导弹碎片落在当地的一栋居民楼院落内，另外有非居民建筑物发生的火灾。另外，乌南部敖德萨州州长基佩尔表示，当地的港口基础设施、企业等遭到俄军的空袭破坏。俄罗斯国防部当天宣布，打击了基辅2个服务于乌军的数据处理中心，以及敖德萨伊兹梅尔港用于卸载军用物资的基础设施。
2: 俄罗斯外交部负责调查乌克兰犯罪行为的无任所大使米罗什尼克日前接受凤凰卫视专访，批评乌克兰攻击民用设施是将恐怖行为和战争犯罪常态化，指控乌方以民用设施掩护军工生产。
3: 米罗什尼克是俄罗斯外交部负责搜集乌克兰违反国际法行为证据的无任所大使。日前，他到中国北京、上海多地访问，与中方专家交流。他在北京接受凤凰卫视专访，谈到当前的俄乌战场最新发展。
4: И я должен констатировать, что, к сожалению, терроризм, военные преступления становятся или пытаются их сделать обыденными, которые не выходят, которые якобы становится частью военных действий, что, естественно, не может вызывать привыкание и не может пройти незамеченно.
3: 但是我们看到的是，不仅仅俄罗斯，包括乌克兰的大量的物流中心都被指控可能藏有军事的装备设备，所以是在相互的袭击。
4: Если мы наносим удары по объектам, то наша главная задача – это ослабить военные возможности нашего противника. Если мы атаковали одесские порты, то через эти порты за последние годы прошли сотни судов, которые привезли вооружение или привезли необходимые ресурсы для продолжения войны Украины.
3: 米罗什尼克始终没有回答记者，俄罗斯是否使用商业物流运输军用无人装备？乌克兰攻击的俄罗斯民用设施是否被用作军事用途？
4: Знаете, если есть откровенные факты взрывов в Вишневом, это в Киеве или под Киевом, где вся Украина знает, что там находился военный склад, хоть он и располагался в населенном районе. Рядом, под Киевом, находится место, где находилась там Милая, под которая, значит, также среди домов были расположены склады или сборочные производства. Когда туда попали, оно детонировало на протяжении еще многих часов или нескольких дней.
3: 凤凰卫视胡伟伟、吴若明、刘健，北京报道。